Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели, или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательны покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы, некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы, возможны неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы, день подспудного раздражения и накопления негативных эмоций. Возможны идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги, стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи, не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы, контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, и традиционное высшее образование за ним не успевает. Пока на утверждение новых университетских программ уходят годы, технологии обновляются каждый квартал. Чтобы решить эту проблему, в Китае запустили систему микроспециальностей. Это короткие интенсивные курсы, которые студенты проходят параллельно с основной учебой, по вечерам или выходным. Главная цель – дать студентам традиционных профессий навыки работы с технологиями. Например, будущие ветеринары, агрономы и социологи учатся применять искусственный интеллект в своих сферах. Программа формирует под конкретные запросы рынка, а лекции и практику ведут действующие инженеры технологических компаний. И это совсем не похоже на коммерческие курсы и так называемую инфо-цыганщину. Обучение проходит под государственным контролем на академической базе. Вот так. Одни студенты облегчают себе жизнь и пишут при помощи нейросетей курсовые, а другим искусственный интеллект только добавил занятий по выходным.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 сентября 1846 года в Берлинской обсерватории была открыта восьмая планета Солнечной системы – Нептун. Открытие было сделано на кончике пера. Незадолго до этого французский математик Урбен Ле Верье и британский ученый Джон Куч Адамс независимо друг от друга заметили, что орбита Урана немного пляшет из-за влияния некоего небесного тела. Они рассчитали примерное местонахождение новой планеты и вскоре ее обнаружили в телескоп немецкие астрономы Иоганн Галле и Генрих Доре. Нептун – ледяной газовый гигант. Средняя температура – минус 214 градусов по Цельсию. При этом он излучает в 2,6 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Значит, есть внутренний источник тепла. Порывы ветра на планете до 580 метров в секунду, и гигантские вихри тоже могут питать внутреннее тепло планеты. Откуда оно, пока неизвестно, но есть красивая гипотеза об алмазных дождях. Якобы в недрах Нептуна метан под огромным давлением распадается на углерод и водород, углерод кристаллизуется в алмазы, и они опускаются вглубь планеты, выделяя энергию за счет трения и нагревания недра. Лабораторные эксперименты подтвердили возможность такого процесса.
4: Ульяновск FM.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главным эталоном зоркости биологи долгое время считали трутней – самцов медоносной пчелы. Природа наградила их огромными сложными глазами, чтобы во время брачных полетов они могли моментально перехватывать маток. Трутни способны разглядеть крошечный движущийся объект, который в их поле зрения занимает меньше половины градуса. Проще говоря, это как нам детально рассмотреть другого человека на расстоянии 250 метров. Но свежее исследование шведских ученых из Лундского университета показало, что диких, одиночных пчел недооценивали. В отличие от домашних, у них нет поддержки огромного улья, они все делают сами. И их зрение развивалось по другим законам. Например, крошечная австралийская синеполосая пчела обходится без гигантских глаз, но видит картинку такой же поразительно четкой и яркой. Эти механизмы уже копируют инженеры. На основе пчелиных алгоритмов создают ультракомпактные сенсоры для беспилотников и умных камер. Они позволяют автономным роботам маневрировать в сложных условиях, тратя минимум энергии. Так что технологии по-прежнему идут вслед за природой.
1: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 сентября 2008 года была представлена первая версия операционной системы Android. Android 1.0. Презентацию провели в Нью-Йорке несколько компаний. Там же показали и первый смартфон на андроиде – HTC Dream. Сейчас система Android занимает больше 70% мирового рынка для смартфонов. Название системы связано с пристрастием одного из ключевых ее разработчиков – Энди Рубина – к робототехнике. Слово «Android» происходит от греческих корней и в широком смысле означает «человекоподобный робот». Интересно, что поначалу разработчики называли новые версии системы в честь десертов, намекая на то, что ее устройства делают жизнь пользователей сладкой. Например, давали имена «кекс», «пончик» или «имбирный пряник». Главное отличие Android от iOS в том, что одна система открытая, а другая закрытая. Так, iOS разработана компанией Apple исключительно для своих устройств, и никто другой не имеет права ее лицензировать. Android же с открытым исходным кодом, ее могут использовать разные производители смартфонов и добавлять свои оболочки и функции.
4: Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели, или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательно покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы, некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы, возможны неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы, день подспудного раздражения и накопления негативных эмоций. Возможны идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги, стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи, не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы, контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, и традиционное высшее образование за ним не успевает. Пока на утверждение новых университетских программ уходят годы, технологии обновляются каждый квартал. Чтобы решить эту проблему, в Китае запустили систему микроспециальностей. Это короткие интенсивные курсы, которые студенты проходят параллельно с основной учебой, по вечерам или выходным. Главная цель – дать студентам традиционных профессий навыки работы с технологиями. Например, будущие ветеринары, агрономы и социологи учатся применять искусственный интеллект в своих сферах. Программа формирует под конкретные запросы рынка, а лекции и практику ведут действующие инженеры технологических компаний. И это совсем не похоже на коммерческие курсы и так называемую инфо-цыганщину. Обучение проходит под государственным контролем на академической базе. Вот так. Одни студенты облегчают себе жизнь и пишут при помощи нейросетей курсовые, а другим искусственный интеллект только добавил занятий по выходным.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 сентября 1846 года в Берлинской обсерватории была открыта восьмая планета Солнечной системы – Нептун. Открытие было сделано на кончике пера. Незадолго до этого французский математик Урбен Ле Верье и британский ученый Джон Куч Адамс независимо друг от друга заметили, что орбита Урана немного пляшет из-за влияния некоего небесного тела. Они рассчитали примерное местонахождение новой планеты, и вскоре ее обнаружили в телескоп немецкие астрономы Иоганн Галле и Генрих Доре. Нептун – ледяной газовый гигант. Средняя температура – минус 214 градусов по Цельсию. При этом он излучает в 2,6 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Значит, есть внутренний источник тепла. Порывы ветра на планете до 580 метров в секунду, и гигантские вихри тоже могут питать внутреннее тепло планеты. Откуда оно, пока неизвестно, но есть красивая гипотеза об алмазных дождях. Якобы в недрах Нептуна метан под огромным давлением распадается на углерод и водород, углерод кристаллизуется в алмазы, и они опускаются вглубь планеты, выделяя энергию за счет трения и нагревания недра. Лабораторные эксперименты подтвердили возможность такого процесса.
4: Ульяновск FM.

0: 26 количество квартир по акции ограничено.
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 сентября 2008 года была представлена первая версия операционной системы Android. Android 1.0. Презентацию провели в Нью-Йорке несколько компаний. Там же показали и первый смартфон на андроиде – HTC Dream. Сейчас система Android занимает больше 70% мирового рынка для смартфонов. Название системы связано с пристрастием одного из ключевых ее разработчиков – Энди Рубина – к робототехнике. Слово «Android» происходит от греческих корней и в широком смысле означает «человекоподобный робот». Интересно, что поначалу разработчики называли новые версии системы в честь десертов, намекая на то, что ее устройства делают жизнь пользователей сладкой. Например, давали имена «кекс», «пончик» или «имбирный пряник». Главное отличие Android

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Это Ронан Китинг и песня «If Tomorrow Never Comes». Пусть каждый день нас удивляет, и сегодняшний тоже, и пусть эти удивления будут только приятными. С вами Андрей Королёв. День добрый. Сегодня среда, 23 сентября. Сегодня день осеннего равноденствия. С сегодняшнего дня наступает астрономическая осень. У нас впереди брейнсторм, песня «Ветер», музыка, которую мы любим.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Это Brainstorm, а впереди у нас свежий хит Мадонны и Мартина Гаррикса, который называется «Бизар». Ну а прямо сейчас «Горячая десятка» Анны Романовой. Вчера отмечался День Хоббита, поэтому всю неделю в «Горячей десятке» Анны Романовой мы рассказываем и про гномов, и про хоббитов, а сегодня узнаем кое-что про эльфов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Эльфы – это древнейшие мистические существа из германско-скандинавской мифологии, которые прошли путь от сияющих духов природы до благородной расы в фэнтези. Сегодня эльфы. Старший и младший Эдди эльфов звали альвами, которые делились на светлых, жителей небесного города, и темных, которые жили под землей. Но уже старогерманское слово «альф» связывают с понятием «сияющий». В аутентичном фольклоре у эльфов нет крыльев. Крылатые мини-существа – это феи, которые появились гораздо позже в сказках. Заостренные уши у эльфов появились и вовсе только в 20 веке. В древних текстах рассказывается только о неземной красоте и сиянии эльфов. Однако, на самом деле у эльфов было строгое разделение. Эльфийские женщины описывались как неописуемые сияющие красавицы, а мужчины-эльфы почти всегда изображались как сморщенные, дряхлые, горбатые старики с седыми бородами. Эльфы могли быть злокозненными. В английской медицине раннего средневековья большинство внезапных внутренних болезней, параличей и судорог списывали на так называемый «эльф-шот», то есть эльфийский удар. В немецком языке слово «кошмар» пишется как «альптраум», буквально «альп», то есть «эльф», и «траум» – «сон». Считалось, что ночные удушья и плохие сны – это результат того, что эльф садится спящему человеку на грудь. До 19 века британские крестьяне считали существование эльфов доказанным, поскольку часто находили в полях идеально выточенные каменные наконечники стрел эпохи неолита, которые называли эльфийскими стрелами. Их собирали, варили в воде, а получившийся отвар давали пить заболевшему скоту как противоядие от чар. В шотландских процессах над ведьмами эльфы фигурировали как реальные участники. Обвиняемые женщины под пытками подробно описывали шотландский эльфийский двор, заявляя, что именно эльфы обучили их траволечению, зельеварению и наслали порчу на соседа. В исландском фольклоре эльфы считаются детьми Евы, которая не успела их умыть перед визитом Бога. Ева спрятала их, а на вопрос Бога, все ли дети здесь, солгала, что все. Тогда Творец произнес, что скрыто от меня, да будет скрыто и от людей. Поэтому эльфы невидимы. И что на первом месте? В Исландии в 2013 году был пересмотрен проект новой трассы, поскольку она пролегала через так называемую «церковь эльфов» – 70-тонный валун посреди пустоши. Дело дошло до Верховного суда, и стройка возобновилась только через 2 года после заключения официального компромисса с эльфами. Камень решили немного перенести, а саму трассу слегка изогнули, чтобы строительная техника и будущий поток машин не задевали дорогу эльфов к их часовне.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты.

0: Ваш рабочий день под любимую музыку.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: С нами всегда прекрасная музыка, которая помогает нам проводить рабочий день приятно и хорошо. Впереди Хали Моли, песня «Шата Френд».
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск FM».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: В последнюю четверть каждого часа мы слушаем хиты золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Григориан и Сара Брайтман, чуть раньше Робби Вильямс и уже скоро Абба. Dancing Queen.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: С нами всегда прекрасная музыка и музыканты, про которых есть что рассказать. У нас впереди молодой талантливый певец Алекс Уоррен, который буквально в прошлую пятницу отметил свой день рождения. Ему исполнилось 26. Алекс Уоррен и его музыкальная новинка «Fever Dream».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Орск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Последние 4 часа мы слушаем хиты золотой коллекции. Перед нами 3 музыкальных жемчужины, 3 песни, которые нас радуют и продолжают вызывать кучу всевозможных эмоций. Послушаем Capital Cities, Safe and Sound. Чуть раньше у нас Enigma. А откроет золотую коллекцию Electric Light Orchestra Ticket to the Moon.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Немного бодрости в золотой коллекции часа Capital Cities, Safe and Sound. Скоро послушаем Sonic, песню Sky, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Джорджи Мародер и мелодии из фильма Flashdance.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В таких песнях очень много душевного тепла, и такие песни очень здорово звучат осенью. Только что Эми Вайнхаус и знаменитая песня «The Girl from Ipanema». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего дня. Сегодня среда, 23 сентября. У нас впереди группа «Сплин» с песней «Мое сердце».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

Это бразильский музыкант Алок и соул-певец Халид. Хотя в этой песне не только соул, но и контемпорари. Это музыкальная новинка года, Dive Into Me, песня 26-го года. В этом году очень много появилось музыкальных новинок, которые продолжают нас радовать и удивлять. И, кстати, музыкальные итоги года подводить пока еще рано. Впереди песня, которую можно подпевать, даже не зная слов, Адриана Челентано и песня «Сюзанна».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: С нами всегда прекрасная музыка, хорошие хиты, которые могут стать запросто музыкальной иллюстрацией сегодняшнего дня. Если хочется потопать, похлопать, как раз подходящая песня у нас найдется для этого. Впереди Розалин и песня «Снэп».
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Такая любовь.
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Сделать это нетрудно, нужно всего-то подождать и, дождавшись последней четверти часа, сделать погромче и наслаждаться прекрасной музыкой, тремя хитами «Золотой коллекции». В этот раз «Золотую коллекцию» откроет Пол Маккартни «Yesterday».
2: «Золотая коллекция» радио «Ульи».

Такие песни прекрасно подходят для бархатного сезона, для осенней хорошей погоды. Это вокалист группы «АХА». Вы наверняка Мортина Харкета узнали. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. Желаю хорошего дня. Сегодня среда, 23 сентября. Движемся только вперед. У нас по плану Вадим Усланов и песня «Ты сделана из огня».

Это Шульц, песня «Love Tonight». Сегодня 23 сентября отмечается день осеннего равноденствия. Ну все, с сегодняшнего дня, можно сказать, официально начинается астрономическая осень. Хотя мы пока еще чувствуем, что с нами тепло, и это хорошо. Впереди Стиви Вандер, «I just called to say I love you».

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Надеюсь, ваш рабочий день проходит успешно, удачно, с долей везения, конечно же, и с огромным количеством прекрасной музыки. Не забываем про музыкальные новинки. Впереди у нас Леони и Скотт Каллум, песня «Stay». Прекрасный повод задержаться, остаться и сделать чуть погромче.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: В нашем с вами ближайшем музыкальном будущем есть особенные три песни, которые составили золотую коллекцию этого часа. Послушаем Pink, Queen и уже скоро Лайонел Ричи «Say You, Say Me».
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

Дуэт Eurythmics, великолепный голос Энни Ленокс, музыка, которую мы любим и в компании которой мы с удовольствием готовы встречать финал рабочей среды. Меня зовут Элина Гончарова, всех приветствую, желаю прекрасного настроения. Далее здесь новинка от Taylor Swift, Fate of Ophelia и Александр Иванов.

0: Да.
1: Недавно она была невестой на свадьбе, бюджет который по скромным прикидкам превысил 20 миллионов долларов. Ну что же, кто-то может это себе позволить, и Тейлор Свифт, несомненно. А золотые хиты и то, что в моде с нами. Всем прекрасного вечера, хорошего настроения. Элтон Джон, Word in Spanish впереди.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Половина шестого на часах. В нашей компании по-прежнему здорово. И вот уже повеяло завершением рабочего дня. Закругляемся с делами, настраиваемся на приятный вечер. Селин Дион, впереди новая песня «Бонжур, пардон, мерси» и Стас Пьеха.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 22 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: И в последние четверти часа, там, где музыка прежде всего, нас традиционно радуют хиты золотой коллекции. В этой тройке Амель Бэнд, Моа Философи, Скорпионс, знаменитая Wind of Change, в самом начале Рик Астли, Together Forever.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Амиль Бент. Базовые и глубинные убеждения об устройстве мира, мафилософии в нашей золотой коллекции. Хорошего вечера. В прекрасном настроении мы движемся вперед в дебюте нового музыкального армии любовников Obsession. И музыка, понятная, без слов, обязательно будет в финале часа оркестр Поля Мариа. Пардон и муа.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Все для комфорта дома.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Свияжск-ФМ.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
3: В Ульяновске на перекрестке улиц Спасска и Ленина начали укладывать новые трамвайные рельсы. Глава города Александр Балдакин поручил быстро смонтировать участок, строго соблюдая технологии. Работу ведет МУП «Ульяновский электротранс». На данный момент уложены рельсы и шпалы в сторону северной части города. На их крепление уйдет около 10 дней. Затем работа продолжится в сторону Засвияжья и Кендиковки. После этого пути отсыплют щебнем, проведут выправку, подбивку, балансировку и обкатку техническими вагонами. Также на этой неделе начнется замена путей на примыкании улиц Спасска к бульвару Пластова и улице Радищева. До конца текущего года в селах Ульяновской области запустят 32 новые вышки связи. С 2021 года в регионе уже построено 110 базовых станций, обеспечивших интернетом 4G более 28 тысяч сельчан. Губернатор Алексей Русских поручил сохранить темпы строительства. Область входит в пятерку самых активных регионов при голосовании за установку вышек. До 8 ноября продолжится голосование на следующий год, от которого зависит приоритетность появления интернета. В ближайшее время МТС и Т-Мобайл установят станции в селах Дубровка, Белый Ключ и еще 6 районах вдоль федеральных трасс. Со следующего года абитуриенты педагогических вузов вновь будут сдавать профильные ЕГЭ, соответствующие их будущей специальности. Например, будущие учителя математики вернутся к экзамену по математике, истории, по истории и так далее. Как заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, от этой практики поступления отказались несколько лет назад. Однако сейчас обязательным вступительным испытанием на педагогические направления является обществознание. С 1 октября в России планируется запустить проверку полисов ОСАГО дорожными камерами. Система будет сверять госномер с базой данных и передавать информацию в ГИБДД для вынесения постановления. Штраф за первое нарушение составит 800 рублей, за повторное – от 3 до 5 тысяч рублей. Чтобы избежать штрафов из-за технических ошибок, водителям рекомендуется заранее проверить наличие госномера в полисе, отсутствие опечаток и не откладывать продление документа. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировав эпигенетические изменения ДНК у 104 лабрадоров, опровергли миф о соотношении возраста собаки и человека как 1:7. Старение происходит нелинейно. Годовалая собака соответствует 31-летнему человеку, двухлетняя – 42, а после чего процесс замедляется. 12-летний пес сопоставим с 70-летним человеком. Поскольку гены возрастных изменений схожи у обоих видов, открытие поможет изучать механизмы старения на стыке ветеринарии и медицины. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом в современной планировке, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
7: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Днем в Ульяновске до 22 тепла.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Золотые хиты и то, что в моде, по-прежнему с нами. Ну а вечер сегодняшний, надеюсь, не готовит нам никаких сюрпризов, кроме самых ожидаемых и приятных. Меня зовут Элина Гончарова, Pet Shop Boys с нами, далее Rent, уже вот-вот Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Все для комфорта дома.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.

Интеллектуальная лирика от команды Pet Shop Boys Rent, музыка, которую мы любим, и в компании которой, конечно же, завершение рабочего дня будет удачным. А Келли Кларксон ждет нас впереди. Because of you.

Ульяновск-ФМ. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2. I could stay awake just to hear you breathe.

0: И вот уже половина седьмого, между прочим, там, где музыка, прежде всего, скоро Дэвид Гетта, Сиа, Let's Love. А сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке сегодня эльфы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эльфы – это древнейшие мистические существа из германско-скандинавской мифологии, которые прошли путь от сияющих духов природы до благородной расы в фэнтези. Сегодня эльфы. В старшей и младшей Эдде эльфов звали альвами, которые делились на светлых, жителей небесного города, и темных, которые жили под землей. Но уже старогерманское слово «альф» связывают с понятием «сияющий». В аутентичном фольклоре у эльфов нет крыльев. Крылатые мини-существа – это феи, которые появились гораздо позже в сказках. Заостренные уши у эльфов появились вовсе только в 20 веке. В древних текстах рассказывается только о неземной красоте и сиянии эльфов. Однако, на самом деле у эльфов было строгое разделение. Эльфийские женщины описывались как неописуемые сияющие красавицы, а мужчины-эльфы почти всегда изображались как сморщенные, дряхлые, горбатые старики с седыми бородами. Эльфы могли быть злокозненными. В английской медицине раннего средневековья большинство внезапных внутренних болезней, параличей и судорог списывали на так называемый «эльф-шот», то есть эльфийский удар. В немецком языке слово «кошмар» пишется как «альптраум», буквально «альп», то есть «эльф», и «траум» – «сон». Считалось, что ночные удушья и плохие сны – это результат того, что эльф садится спящему человеку на грудь. До 19 века британские крестьяне считали существование эльфов доказанным, поскольку часто находили в полях идеально выточенные каменные наконечники стрел эпохи неолита, которые называли эльфийскими стрелами. Их собирали, варили в воде, а получившийся отвар давали пить заболевшему скоту как противоядие от чар. В шотландских процессах над ведьмами эльфы фигурировали как реальные участники. Обвиняемые женщины под пытками подробно описывали шотландский эльфийский двор, заявляя, что именно эльфы обучили их траволечению, зельеварению и наслали порчу на соседа. В исландском фольклоре эльфы считаются детьми Евы, которая не успела их умыть перед визитом Бога. Ева спрятала их, а на вопрос Бога, все ли дети здесь, солгала, что все. Тогда Творец произнес, что скрыто от меня, да будет скрыто и от людей. Поэтому эльфы невидимы. И что на первом месте? В Исландии в 2013 году был пересмотрен проект новой трассы, поскольку она пролегала через так называемую «церковь эльфов» – 70-тонный валун посреди пустоши. Дело дошло до Верховного суда, и стройка возобновилась только через 2 года после заключения официального компромисса с эльфами. Камень решили немного перенести, а саму трассу слегка изогнули, чтобы строительная техника и будущий поток машин не задевали дорогу эльфов к их часовне.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 22 тепла.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ивановск FM.
1: Меньше слов, больше музыки. Здесь, как всегда, музыки хорошей и вдохновляющей в финале часа. На три хита золотой коллекции Адриана Челентано, Confess, Cardigans, Erase and Rewind в этом сборнике и в самом начале опус Life is Life.
0: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: В нашей компании хорошо всегда. Приятного нам всем вечера. И в последней четверти часа пора знакомиться с героями золотой коллекции. На этот раз в тройке Бенделей, I Never Felt So Right, Beloved, Sweet Harmony. В самом начале Патрисия Касс.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

shit's on deck.

0: Бен Делей в нашей золотой коллекции, где ни одной случайной песни, только лучшие хиты минувших десятилетий. В продолжении вечера с нами Эрос Рамазотти, Тина Тернер, Коса де ла Вита и музыка, понятная без слов, уже вот-вот, Джеймс Ласт, «Одинокий пастух».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 22 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Лана Дель Рей, музыка, которую мы любим, и в компании которой, между прочим, сегодня встречаем вечер осеннего равноденствия. Всем хорошего отдыха, смысловые галлюцинации, звезды 3000 впереди. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Kia Boys звучит как название мальчиковой кей-поп-группы, но так называли себя американские подростки, которые создали массу проблем для Hyundai Kia. А началось все в 2021 году с видео в соцсетях. Блогеры показали, что угнать эти машины можно буквально с помощью обычного USB-кабеля. Дело в том, что на американский рынок производители много лет поставляли бюджетные модели без штатных иммобилайзеров. Сэкономили на самой базовой защите. Подростки разбивали стекло, ломали панель и запускали двигатель с помощью штекера USB, который идеально совпадал со штоком замка зажигания. Число автомобилей, которые были угнаны или разбиты в ходе этого безумного челленджа, исчисляется сотнями тысяч. И по прогнозам, подобные кражи Hyundai и Kia в США будут продолжаться еще 15 лет. Страховые компании объединились против корейских производителей, чтобы вернуть свои деньги за выплаты пострадавшим владельцам. На кону больше миллиарда долларов.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Все очарование осени приятным вечером в компании отличной музыки Рэя, Нэтли Донт, впереди группа Чайф. А сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести. Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы, возможны разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Раки. Неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы. Вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы. Ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы. Возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы. День ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы. Возможны неприятности со здоровьем. Могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги. Могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи. Полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы. День непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 22 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
1: сердца. Радио Ульяновская ФМ.
5: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Днем в Ульяновске до 22 тепла.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 22 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.
1: И в романтическом вечере с нами только песни о любви и самые красивые баллады до полуночи. Atomic Kitten впереди, If You Come To Me, Кенни Джи и Луис Армстронг. Уже сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести. Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы. Возможно, разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Раки. Неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы. Вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы, ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы, возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы, день ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы. Возможны неприятности со здоровьем. Могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги. Могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи. Полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы. День непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 22 тепла.
0: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: «104.2» Современная музыка и золотые хиты. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: I'm still fixing all the cracks.

0: shape of you.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Там, где музыка прежде всего. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.